0: ᱟᱞᱚ ᱯᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱚᱪᱟ ᱜᱷᱟᱣ ᱨᱳᱜᱽ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱚᱪᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱢᱚᱪᱟ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱛᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱫᱚ ᱯᱟᱥᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱳᱜᱽ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱞᱟᱜ ᱪᱷᱟᱰᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱷᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱦᱤᱢᱮᱠᱥ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱨᱢᱤᱞ ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱮᱥᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱞᱟᱜ ᱪᱷᱟᱰᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱷᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱦᱤᱢᱮᱠᱥ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱨᱢᱤᱞ ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱚᱞᱚᱢ ᱫᱤᱱᱴᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱨ ᱯᱮ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱷᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱢᱚᱞᱚᱢ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱯᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱮᱥᱚᱜᱼᱟ
1: ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱥᱤᱵᱚᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱾